0: алғашқы ойынды Арменияда өткізеді. Карпович шәкірттеріне әрине сәттілік тілейміз. Абыроймен өнер көрсетіп, қарымта ойынға тиімді есеппен елге қайтсын. Бүкіл қазақ футболының жанкүйері бір ауыздан сөзсіз-ақ соны тілеп отыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін 30 минут бойы тоқтаусыз жарнамасыз хит әндерді ұсынамыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8 707 260 12 16. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь. ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 31 градус ыстық күн ала болтты. Кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық күн ашық. Кешкі уақытта плюс 32 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн болтты. 30 градус ыстық. Кешкісін 28 градус нөлден жоғары болады. Кезекте әртестер дайындаған афиш айдары. Мәдени жаңалықтардан құлағдар болыңыз. Одан кейін бірнеше таңдаулы әндерді тыңдап алып, жақсы жаңалықпен бөлісем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26-жа. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Сергебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Кинофильм «Абиль». 1993 год. Приватизация. Период после распада Советского Союза, когда Казахстан обрел независимость. Общественно-экономическая система переходила от социализма к капитализму. В связи с этим ранее общенародное государственное имущество распределялось между населением и подлежало приватизации. У чебана колхоза «Баян-Казак» по имени Абиль также была своя доля в этом процессе. Однако многое пошло не так, как он ожидал. Смотрите в кинотеатрах в вашем городе. Выставка Леонардо да Винчи в Астане. Впервые в столице проходит международная выставка Леонардо да Винчи «Genius of the Renaissance». Более 40 уникальных механизмов Леонардо да Винчи, восстановленных по его оригинальным чертежам. Иммерсивные пространства, цифровые проекции, голограммы легендарных произведений мастера. До 30 сентября погрузитесь в мир идей, которые опередили время на 500 лет. «Игры будущего 2026» — это международный турнир нового поколения, где спорт объединяется с технологиями. В фиджитал-футболе команды сначала играют в диджитал-формате, а затем выходят на реальное поле. Итоговый счет определяет победителя. С 29 июля по 9 августа Астана примет 800 спортсменов из более чем 50 стран мира. Ожидается 8 фиджитал и цифровых дисциплин. Также нас ждут матчи по топовым играм, в том числе по Counter-Strike 2 и Dota 2. Новая атмосфера и формат, который меняет представление о спорте. Мировой тур легендарного скрипача-виртуоза Дэвида Гаррета наконец-то доберется до Казахстана. И это событие точно нельзя пропустить всем любителям качественного шоу. Синтез классики, джаза и рок-хитов. Его концерт — это драйв, который заставит вас забыть, что в руках у него скрипка. 15 сентября — Астана, 16 сентября — Алматы. Не пропустите главное музыкальное событие осени. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Digiton.

0: Олега Сергеева 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Жарнама.
1: Елестет көріңізші. Бойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь. ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19.00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.

0: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Весу Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Аспан ФМ Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.